0: нее Рзав вихрнами так я хчал
1: Чонг, тринер, чонг
0: Зрейзервал седем молодых чал
1: О, чонг, тринер, чонг
0: Порвал с носку капитана нам
1: Чонг, тринер, чонг
0: Босман тащи не вели